0: Монах пришел и с коничачом до монастыря, зложил тлумка и пустил конича до мил. Иде конича до двору, а газда вышел на двир, та каже му:
1: «А они, отче духовный, что? Засо решили, же их зазна коня поставило? Най соби идут с Богом, я их не хочу».
0: И взял хабзену и выгнал свои конича с двору.